0: диджеинга. Алан Уокер, трек Broken Strings.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мосгорадиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну а прямо сейчас предлагаю еще несколько суперхитов, например, диджея Горжу, Джейсона Дерула, летний хит Мичника и ребят из Австрии, клан Карасел и трек Ride. Через пару минут на

0: на музыкальной арене. А следующие 15 минут предлагаю послушать Кельвина Харриса и Джейзи, танцевальную вещицу Satisfy и проект Шаус и команду Cup Sport, тему Only You.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: If you don't like something,

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

гитарист из Бруклина, который сегодня строит музыкальную карьеру и уже записывает треки с такими музыкальными монстрами, как Дипло. Считаю, что абсолютный успех и классный хит, который достоин нашего голоса на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40.

Ройса, Ужель, Эмаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun. И все это мы услышим уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет здесь.

0: футболу. Ну, как-то так вышло. Дай-дай. Это работа Шакиры. Берна Бой вместе с ней. Нашумевшая тема. Гимн чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде, который у нас прошел не так давно. Классная тема. Классная, легендарная. Кстати говоря, эту работу ты наверняка можешь поддержать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы она оказалась в нашем еврохите, в нашем фирменном чарте. Так что заходи. Еще обязательно послушай Imagine Dragons. Их классную поп-рок-историю Radioactive будет Heaven и Caitlin Aragon и стильная Garage история I Run. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
9: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
12: Это она просится в отпуск.
11: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
12: А греметь будет?
11: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
1: Больше хитов. Больше музыки.
4: 102.2 FM. 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ребята, свежая, или лучше сказать, в очередной раз посвежевшая Мадонна. Мартин Гэрикс вместе с ней, их работа «Бизар». Космически крутая история. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Плюс из легенд будут еще Пол Ван Дайк, Робин Шульц, Диджей Топик, «In Your Arms». Так называется их совместный легендарный танцевальный хит. Будет Алан Уокер, будет его история «Broken Strings». Все это впереди, все на Европе+. Плюс скоро. Лови.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс полчаса только самая крутая музыка на планете Земля без остановок. Будет One Republic, поп-рок суперстары и их работа Connection. So lonely. Будет классика кей-поп музыки, а как по-другому сказать про команду BTS и их историю Swim. А еще классика танцевальная. Это Duke Dumont и его хаус-хит Need You 100%. Класс! Вот такой стиль. Конечно, многое-многое другое также будет. Все это впереди на Европе+.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра.

0: он задает, конечно, это 100%, свой стиль, дает свой вайб. Кстати, по поводу вайба. Есть у нас чем поделиться. У нас есть летний вайб до... хотел сказать число какое-то до. Нет, пока что. Пока у нас еще есть. Лето пока продолжается, поэтому по будням вечером в 20:00 по Москве слушай летний вайб. Самая крутая музыка, самая вкусная, самая стильная, она вся, конечно, там. Впереди у нас тоже много интересного. Больше хитов и больше музыки. Будет Global DJs и легендарная тема What a Feeling. Будет Леони и Калум Скотт Pop Rock Hit Stay. Все это буду ставить утром уикенда для всех вас. Я, меня зовут Денис Романов. Всем привет и хорошего дня.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
4: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
9: Ну ок, я бы послушал.
8: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
9: Ну ок, я бы сыграл.
8: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Суперзвезда Дженни, их история Дракула. Потеряли, правда, первое место на этой неделе в нашем еврохите, в нашем фирменном чарте, но не потеряли нашу любовь и поддержку, потому что у нас все решается моментально, быстро. Если ты зайдешь на europaplus.ru и проголосуешь за эту работу, она снова окажется на вершине. Все по-честному, все предельно просто. Так что мы тебя ждем. Welcome. Еще ждем Ариану Гранде и The Weeknd, их совместную шедевральную историю Love Me Harder. Будет Кунгс и Galaxy, все это впереди на Европе Плюс, а все скоро лови.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама. Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Это Доминик Файк, Baby Doll, так называется его история, поп-рок-хит. Больше хитов и больше музыки впереди. До конца часа послушаем танцевальную тему. Будет поп-суперстар. Это я про двух разных людей, хотя они и то, и другое делают шедеврально. Назовем это таким термином. Будет Келвин Харрис, будет его сольная история, называется Summer, как всегда. Актуальная будет Майли Сайрус и ее работа End of the World. Все это до конца часа, как я уже сказал, все совсем скоро. Дождись.
3: Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Calvin Harris, его всегда актуальная тема Summer. Прямо сейчас на Европе Плюс. В конце этого часа впереди больше хитов и больше музыки. Будет Боб Синклер и Кайза, команда Black Eyed Peas, KDDK, Teddy Swims и Money. Будет Тиеста, его Beautiful Places. Все это впереди на Европе Плюс в новом часе. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Минцифра не будет ограничивать доступ детей в соцсети. Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. И сегодня в России день физкультурника. Об этом прямо сейчас. Итак, Минцифра не будет ограничивать доступ детей в соцсети, а возможный запрет СМС-рассылок на детские сим-карты может устанавливаться только по желанию родителей. Так в ведомстве прокомментировали публикацию о том, что несовершеннолетним якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. Для детских сим-карт предлагается ввести ограничения на международные звонки и роуминг. Эти меры объясняются защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения. Как заявили в Мадриде, принятая Римом мера несправедлива, противоречит интересам ЕС и дискриминационно по отношению к испанскому населению. Италия, напомню, вела погранконтроль с 1 августа из-за потока мигрантов в испанскую Сеуту. С конца июля сюда прибыли около 80 тысяч человек, большинство из них марокканцы. Сейчас их депортируют. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Ранее похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Перевозчик с 3 сентября намерен возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться 3 раза в неделю, в Абу-Даби 4 раза в неделю. С сентября 2027-го математика, физика, химия и биология в старших классах станут более прикладными. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания станут уделять практическому применению знаний. Кроме того, в программу войдет работа

0: Синклер Кайзи вместе с ним I Can Wait, танцевальный хит в этот уикенд. Нам оно надо. У нас подходящее настроение, я думаю, у всех. Для того, чтобы классно сегодня провести вечер. Вечер субботы, потанцевать как следует. Нужен саундтрек разве что. У нас он есть тоже. У нас вообще все есть, ребят. Под любое настроение музыка есть. Хочется танцевать. Вот сегодня вечером послушайте в 22.00 наше шоу «Резиденс». Обязательно присоединяйтесь. Понравится 100%. Гарантирую. Еще, наверное, понравится гороскоп. Там уже будем по факту разбираться, что кому нажелают звезды. Будем слушать гороскоп. Скоро также будет Айова с историей «Мы», будет Джонас Блу и Edge of Desire. Классная танцевальная тема. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ПАИЧ 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
9: В этом фильме главный актер.
8: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
12: А может, это?
13: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
15: Жми больше всех на этой неделе.
14: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
10: Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
16: Категория 18+.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: Европа.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 8 августа, суббота. Овны, погнали. Хороший день, чтобы оставить все свои комплексы дома. Тельцы, в решении многих проблем вам помогут друзья, так что не стесняйтесь обратиться к ним. Близнецы, в ваших силах сократить расстояние между мечтой и реальностью. Раки, вы увидите окружающих своей... Удивите окружающих своей многогранной натурой. Львы, вырвитесь из атмосферы серьезности и займитесь, наконец, увеселением. Девы, сегодня вы открыты всему новому и неизведанному. Весы, вы идете в правильном направлении, и ни одно распутье не собьет вас с пути. Скорпионы, закройте глаза на неприятности, они сами собой исчезнут. Стрельцы, ваши желания сегодня будут подобны закону. Козероги, в этот день хорошо там, где есть вы. Водолеи, встанет трудный выбор между лучшим и самым лучшим. И рыбы, не слушайте тех людей, которые говорят вам, что вы сами виноваты.

Дипло, Two Steppin', так называется его работа. Вообще, Дипло, конечно, один из самых ярких продюсеров музыкальных всех времен народов, честно говоря. Я недавно смотрел какое-то видео с ним, что-то типа подкаста или интервью. Так вот, знаете, Дипло написал, наверное, пятую часть всей музыки, которую мы слушаем последние лет 15. Это так, величайший, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс, что послушаем? Будет Робин Шульц и Оливер Три, их работа Miss You, обязательно послушаем. Будет Медуза и танцевальный хит I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди на Европе Плюс в ближайшие уже минуты. Дождись.

Sun is Up, We Are You. Почти золотая середина в нашем фирменном еврохите, в нашем чарте. 21-я пока строчка. Но потихоньку прибавляет, поэтому голосуй за эту работу на europaplus.ru. Все получится у поклонников и у самого Мизмо, у самих. По-моему, это проект. Это проект. Ребята, все правильно сказал. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Junior Caldera, Lights Out, легендарная танцевальная тема. Будет Миша Миллер и Алекс Вилья. Их колоритная работа бам-бам-бам. Все это впереди, все до конца часа, все скоро.

0: Танцевальный суперхит от Junior Caldera и Natalie Kills Lights Out. Это он. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Fifth Harmony, будет Stromae, будет John Summer, танцевальный хит Shades of Blue. Будет дуэт Two Colors, Temper City, Self Aware. Классная поп-рок тема. Все это впереди на Европе Плюс. Все в новом часе совсем скоро.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Роспотребнадзор разрешил открыть 105 пляжей Анапы. В Москве открыли новую эстакаду на шоссе энтузиастов. И сегодня Всемирный день кошек. Об этом прямо сейчас. Итак, Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы. Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Напомню, Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024-го из-за крушения двух танкеров. Позднее пляжи Анапы и Темрюкского района признали небезопасными для купания. Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова документов пока не получили, сообщили в Федерации гимнастики России. Эту меру там воспринимают как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию завтра. В Москве открыли новую эстакаду на шоссе энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом. Объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов столицы, подмосковной Балашихи, а также сократит заторы на одном из самых загруженных участков магистрали. Длина эстакады 360 метров. До конца года здесь планируется также завершить строительство подземного пешеходного перехода, боковых проездов, съездов и новых трамвайных путей. Сегодня в Измайловском парке Москвы пройдет культурно-спортивная программа в честь 95-летия территории. В программе интерактивные квизы, спортивные турниры, экскурсии, а также концерт. Измайловский парк входит в число старейших и крупнейших парков столицы. Это популярное пространство, где комфортно отдыхать с семьей и друзьями, заниматься спортом и творчеством. Только за первое полугодие здесь побывали больше 24 миллионов посетителей. Сегодня Всемирный день кошек. Они испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Кошки отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. В частности, установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца. Во Всемирный день кошек виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют. Для питомцев покупают различные деликатесы.

0: Weekend с Европой Плюс продолжается. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Я надеюсь, что вы ее ждете, конечно же. Хотите послушать, классно провести эту субботу, а за ней воскресенье. Знаете, что у нас много всего интересного впереди. Например, в ближайшее время у нас гороскоп здесь на Европе Плюс. Обязательно поделимся планами. Вместе их составим, конечно. Тем более, почему бы нет? Почему бы это не сделать? Кто нам запретит, собственно? Будет Карли Рэй Джепсен, будет ее история Call Me Maybe, будет Алан Уокер и Broken Strings, легенда из электронной индустрии. Все этим утром, утро уикенда, буду ставить я для вас. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.

0: Мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
3: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
8: А может, это?
7: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Европа+.
11: Здесь лучшие мировые хиты.

Прослушивание топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре 205-35-59.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 8 августа, субботу. Овны, хороший день, чтобы оставить все свои комплексы дома. Тельцы, в решении многих проблем вам помогут друзья, так что не стесняйтесь обратиться к ним. Близнецы, в ваших силах сократить расстояние между мечтой и реальностью. Раки, вы увидите окружающих своей многогранной натурой. О как! Львы, вырветесь из атмосферы серьезности и займитесь увеселением. Девы, сегодня вы открыты всему новому и неизведанному. Весы, вы идете в правильном направлении, и ни одно распутье не собьет вас с пути. Скорпионы, закройте глаза на неприятности, и они сами собой исчезнут. Стрельцы, ваши желания сегодня будут подобны закону. Козероги, в этот день хорошо там, где есть вы. Водолеи, станет трудный выбор между лучшим и самым лучшим. И рыбы, не слушайте тех людей, которые говорят вам, что вы сами виноваты.

0: абсолютно хитовая танцевальная тема от Тимы Белорусских. Мысли довели до... Как там говорят? Доведут. В общем, довели до чарта нашего фирменного Еврохит ТОП 40. 39 место. Нормально. Могло бы быть и получше, конечно. Если ты поддерживаешь Тиму, проголосуешь за него на europaplus.ru. Может быть, в следующую пятницу мы увидим его выше. Да не может быть, а наверняка увидим. Поэтому голосуй. Впереди больше хитов и больше музыки. Красотища от Эда Ширана. Его история Perfect. Будет хип-хоп суперстар, да и не только хип-хоп. Еще кантри, поп-суперзвезда Post Malone. Его работа Cold. Все это впереди. Все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
6: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Райан и Маршмеллоу. Электронный суперстар вместе с ними, их работа «Феникс». Прямо сейчас на Европе Плюс. Про звезд обязательно поговорим еще. Точнее, нет, говорить не будем. Будем слушать. Будет Pink, будет ее история «Трай». Послушаем. Обязательно будет «Феликс Йен» и дуэт «Шаус». «Хаус» от «Шаус» мы любим. «Walk with me» так называется их работа. Все это впереди на Европе Плюс. В ближайшие минуты. Все скоро.

0: Это Pink. Try, try, try. Классная тема, красивая, мощная. Если возможность есть, посмотрите. И клип тоже, очень интересная работа. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Usher, будет DJ Godji, Jason Derulo, будет BTS, Thomas Jack, Ali Farben. Много вкусного впереди.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Россия существенно снизила объем параллельного импорта. Перелеты по ряду направлений в сентябре станут дешевле. И сегодня Международный день альпинизма. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия существенно снизила объем параллельного импорта. С января по июнь он упал на 23%, почти до 10,5 миллиардов долларов. Это вдвое меньше среднемесячных объемов за прошлый год и вчетверо уступает уровням конца 2022-го, начала 2023-го. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, менять список товаров для параллельного импорта пока не планируется. Перечень остается в том виде, в котором он вступил в силу в мае. Россия рассчитывает заключить безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией. По данным Минэкономразвития, это два важных направления. Профильное министерство прилагает усилия для подписания необходимых соглашений до конца года. Напомню, Россия уже имеет соглашение о безвизовых туристических поездках с Саудовской Аравией, Оманом, Иорданией, Мьянмой. Кроме того, безвизовый режим с Китаем был продлен до конца следующего года. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 10-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда напротив подорожали. Российские железные дороги презентовали новый туристический маршрут «Великий чайный путь». Он повторяет древний торговый маршрут 18 века из Китая в Европу. Протяженность больше 5600 километров. Среди остановок Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. По данным РЖД, новый туристический маршрут официально поддерживают 7 регионов, при этом готовы присоединиться еще 19 субъектов. Сегодня Международный день альпинизма или День альпиниста. В этот день ровно 240 лет назад швейцарцы Мишель Габриэль Паккарт и Жак Бельма достигли высшей точки Альп, вершины Монблан. С тех пор все альпинисты отмечают праздник 8 августа. Причем своим его считают не только покорители горных вершин, но и промышленные альпинисты. Они могут помыть окна и фасады зданий, провести покраску, ремонт, убрать снег и сосульки, смонтировать кондиционеры, выполнить прочие задачи на высоте. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс. Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: диджея Лок и, ну, парня мы знаем, конечно, этого музыканта, суперстара электронного. А еще есть соул-звезда, поп-суперстар Халид, так его зовут. Почаще бы, конечно, его слышать здесь на Европе Плюс. В целом, я думаю, что можно его послушать наверняка в потоке под названием Light на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Там его такие душевные, искренние песни, они наверняка звучат, так что обязательно послушай. Один из 9 музыкальных потоков, который тебе больше нравится, который больше по душе, на europaplus.ru, в нашем приложении Radio Hub. Ставь на Android смартфон, на iPhone, без разницы куда, и слушай все абсолютно бесплатно, без ограничений. Впереди у нас на Европе Плюс утром в этот уикенд будет Алесса и легендарная тема Following, будет Келвин Харри с треком Satisfy, будет Кайго и Hold On Me, все это впереди.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте монстра-стикер. Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
15: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Вместе с ней их работа «Бизар». Я не помню последний раз, когда одна из работ в нашем чарте Еврохит ТОП-40 продвигалась так быстро к вершине. Вот что делает легендарность уровня Мадонны. 11 место всего за пару недель. Это мощно. Это 100%. Если тебе Мадонна нравится и нравятся работы Мартина, голосуй за них на europaplus.ru. Впереди больше хитов и больше музыки. Послушаем лидеров в свое время нашего чарта. Это Майли Сайрус и ее работа «Flowers». Будет Сэм Фельд, электронный суперстар, его работа «My Heart Goes». А еще Леони Калум Скотт и поп-рок тема «Stay». Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
12: А может, это?
13: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В «Каро» детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут столько разного и столько вкусного будет танцевальная тема от команды The Bounce Magnetic. Еще будут поп-рок-суперстары. Imagine Dragons, их мощная, громкая тема Thunder. А еще кей-поп команды, которая буквально разорвала все чарты мировые в свое время. Не так-то, кстати, давно. Hunter X, их Golden. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: до чего же хороши. Это команда The Bounce. Их абсолютно летняя, абсолютно хитовая и абсолютная тема. Больше не придумал эпитет. Magnetic, так называется их работа. Стиль, кайф, лето, вайб, все там внутри. В этом треке у нас, конечно, здесь на Европе Плюс есть еще много такого летнего вайба. Еще обязательно послушаем на следующей неделе с 8 вечера по Москве, по будням. Будем слушать самую стильную музыку на всей планете Земля, а может быть даже и в Солнечной системе. Так что обязательно к нам присоединяйся, послушай, 100% понравится. Еще из того, что тебе понравится на 100%, это Мадонна, ее легендарная тема «Frozen». Будет «Медуза» и «I don't wanna go home». Все это впереди, все на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду GYMLETO. Центры в Краснодаре. МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Симиренто 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа. Последний день приема документов. По адресу улица Либаневского, 187/1.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
7: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cllab.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
11: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
15: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: Это команда «Градус» и «Фанки поп-история на ресницах». Классная тема, стильная. Можно сказать, докатилась. Ну нет, а немножко прибавила в позициях. Поэтому, скажем, перекатилась на три позиции вверх. 32 место. Неплохо, неплохо. Можно проголосовать за нее обязательно на europaplus.ru, чтобы она оказалась день повыше. В двадцатке лучших, например, на следующей неделе. Почему бы нет? Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Будет «Слайдер Магнит», их работа «Another Day in Paradise». Будет «Tokyo Hotel», поп-рок суперзвезды, их «California Nights». Все это впереди.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.
6: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
7: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
6: Не тяните, звоните. 8 800 500 2233.
7: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
6: Сиэль-клиник.ру.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: Работа в конце часа на Европе Плюс. А еще пара хитов. Обязательно послушаем танцевальный хит от Avicii, легендарную историю Wake Me Up. Будут Bruno Mars и Розе, кей-поп и поп-суперзвезды, Апатит. А все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Avicii, Wake Me Up. Почему-то хочется, когда звучит этот трек, делать так.
1: Ты не отказывай себе в удовольствии.
0: Ну, как будто такая веселая скачка, знаете, такая.
1: Вы, кстати, можете включать нашу трансляцию, прямой эфир и смотреть наши скачки. Надо, надо. Для кого же ты стараешься? Для меня, что ли, только?
0: Да я ж пошел.
1: Да, пусть все видят. И, кстати, пусть все слышат. Дальше здесь будет что послушать. С нами Naked, будет Temper City, Self Away. Дениса Романова отпускаем. И запускаем больше хитов и больше музыки. Вперед!
2: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: мощное, хорошее сочетание, что даже Дракуле нравится, несмотря на то, что здесь светло. Дракула чувствует себя комфортно. Это австралийский музыкальный проект Tame Impala и участница южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie только что на радиостанции номер один в России. Дальше здесь будет еще лучше, еще больше хитов и еще больше музыки. Встретим певицу Ray, Who is my husband, самый популярный музыкальный запрос за последнее время. Встретим уже через пару минут. Еще впереди The Second Voice, Let Me Be и Gorgon City, Imagination. Меня зовут Макс Филин. Всем классного, крутого уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ха!

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сильлаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: себя из того места, где вам не очень хорошо, туда, где вам будет очень хорошо. Правда, лето — то самое время, когда можно мечтать, можно строить планы и воплощать их в реальность. Даже здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки, вдохновляющей музыки на новые свершения. Так что расправим крылья и поймаем Тома Адели. Another Love впереди на Европе Плюс. Еще скоро с нами Чи Мин Ху и Боб Синклар. Кайза, I can wait.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Лето — время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
5: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
6: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
9: Рекламная кампания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой.
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: А я хочу!
14: Ну что это такое?
13: Ну пожалуйста!
15: Так, подождите.
14: А может, это?
15: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте Каро. film.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте «Карофилм.ру» в разделе «Скидки». 0+.
16: Больше хитов. Больше музыки.

0: события, которые были запланированы на это лето, уже сбылись. Если нет, тогда нужно обязательно еще поднапрячься, да, и сделать все, чтобы все, что вы загадали этим летом, обязательно исполнилось. Ну а что касается хитов, все будет впереди здесь, через пару минут. Дамиана Дэвид.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
11: europaplus.ru.
12: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Здесь в ближайшие минуты, в ближайший час все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс. Впереди. Welcome!
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13 часов.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Вова «Родинка».
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Ваше здоровье
9: ближе, чем кажется.
8: Только протяните руку.
9: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
8: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
9: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
8: Подробности на cllab.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
11: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Ленда» на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.

0: Бекмедовым прямо сейчас. Встречайте его в Афише. Узнаем, где и как красиво провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В повторном прокате мелодрама по самому известному роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Фильм режиссера Андрея Арнольд вышел 15 лет назад. Это история о неотвратимости любви при полной невозможности романа. Лента максимально приближена к книжному оригиналу. Вместо чересчур эффектных нарядов, голливудского лоска и томных взглядов, здесь мрачные пустоши, ледяной ветер и тишина британской глубинки. На Венецианском кинофестивале этот фильм был награжден за работу оператора. В музее-заповеднике Коломенское сегодня IT-пикник. Это фестиваль для IT-сообщества, который соберет 30 тысяч гостей. Подготовлена большая музыкальная программа. Отдельно пройдет IT-квартирник. На сцену выйдут финалисты, совмещающие музыку и работу в индустрии. На партнерских стендах можно поучаствовать в гонках робособак, пройти техобслуживание на станции восстановления, сыграть с искусственным интеллектом в шахматы. В спортивной зоне гостей ждут йога, бокс, пилатес и настольный теннис. Вход на фестиваль по билетам. Легендарный иммерсивный спектакль «Вернувшиеся» вновь собирает гостей в особняке «Дашка в 5». Постановка, родившаяся из пьесы Ибсена «Привидение», превращает зрителя в соучастника. На четырех этажах старинного дома одновременно разворачиваются параллельные линии, а гости сами выбирают, за кем из актеров следовать. Но прежде чем герои появятся в доме, зрителям предстоит осмотр десятков комнат, гостиных, спален и прочих помещений, где и развернется представление. Начало в 7 вечера. Москва отмечает День физкультурника спортивным фестивалем сразу на нескольких городских площадках. Так, например, в Лужниках сегодня пройдут открытые тренировки, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы по бегу, гребле, танцам и функциональному тренингу, а вечером состоится концерт. А в центре пляжных видов спорта «Динамо» пройдут бесплатные мастер-классы по волейболу, регби, теннису, футболу и концерт. Вход свободный, на часть мероприятий требуется предварительная регистрация. Измайловский парк сегодня отмечает 95-летие. Для гостей подготовлены концерты, тематические площадки, активности и развлечения. Праздник будет проходить одновременно в нескольких зонах парка, поэтому можно провести как несколько часов, так и весь день. Организаторы обещают насыщенную программу без предварительной регистрации, а основные события развернутся на центральных площадках Измайловского парка. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Гилд и Джулия Чорч. Кстати, можно там же остаются все на своих местах. Дальше танцуем. Танцуем вместе с лучшими хитами этой планеты. Впереди абсолютная легенда, которая в этом году снова подтвердила свое звание и выпустила главный танцевальный альбом этого года Confessions 2. Это Мадонна. Встретим ее совместную работу с Мартином Гарриксом. Бизар. Один из 16 крутейших треков из этой пластинки. Ждем с терпением. Чуть раньше Оффенбах. А еще поймаем прыгучий гитарный риф от Доминика Файка в треке Baby Doll.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
11: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
10: Не тяните, звоните 8 800 500 2233.
11: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
10: Сиэльклиник.ру.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4. /1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
15: В этом фильме главный актер.
14: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
16: А я хочу!
17: Ну что это такое?
16: Ну пожалуйста!
18: Так, подождите.
17: А может, это?
18: Это для кого кино?
19: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
20: Рекламная служба в Краснодаре 205-35-59.

0: Barbie Doll. Это Доминик Файк на Европе Плюс. На самом деле очень успешный, очень такой lucky man. Абсолютно удачливый парень. Все, за что не берется, все получается. Музыку записал, хит, рано или поздно хит. Снялся в сериале, и полная эйфория получилась. Да, это Доминик Файк, знаем этого парня. И ждем еще больше классных, талантливых ребят здесь на радиостанции номер один России. До финала этого часа с нами он, Джастин Тимберлейк, Cry Me a River.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: связи Дэнс Польши, электронной танцевальной музыки. Будет там, пока же впереди здесь Феликс Ян и Gucci Mane, Cool. Будет также DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko, яркий хит этого лета. Чуть раньше группа Iowa и через пару минут Shouse и Cup Sport, Only You.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
2: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
3: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: На плюс.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Настоящие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

это что такое? Это Мамбалео. Это Мамбалео. Кенди Дикей здесь на Европе Плюс. Всем, кто отдыхает, всем, кто, возможно, работает по стечению обстоятельств, вам большой пламенный привет. Даже если вы сейчас работаете,

0: утро и 54 утро. Talk to you. И через пару минут здесь The Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
12: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: ярких событий этого сезона. Очень классная тема. Another 54 Ultra постарались на славу. Talk to you. Дальше расскажу тебе, чтобы услышать в ближайшие минуты. Через пару здесь с нами Кунгс, Galaxy. Будет также звучать Diplo. Еще будет DNC и Kick by the Ocean. И добавим DJ Marshmello, Indie Pop Rock, ребят, Portugal, The Man, их совместную работу Phoenix. Скоро.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: На связи «Флайзон». Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
8: 0+.
9: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
10: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
9: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
10: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
9: Сиэльклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
13: Ваше здоровье
14: ближе, чем кажется.
13: Только протяните руку.
14: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
13: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
14: В приложении лаборатория «Сейль Прайм». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
13: Подробности на «Сейлаб.ру».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: 18+.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: трудовых рабочих будней сегодня в субботу расправили крылья. Да, можно сказать, возродились из пепла и готовы дальше классно проводить время и отдыхать здесь вместе с Европой Плюс и лучшими хитами этой планеты. Кстати, дальше в ближайшие 2 часа здесь нас ждут лучшие 40 хитов этой недели по вашей версии. Как голосовали вы всю неделю на нашем сайте europoplus.ru в чарте Еврохитов 40. Узнаем совсем скоро. В 16.00 здесь будет он, Алекс Манойлов, и 40 главных хитов недели.
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comfgeta.t2.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
16: Подпишись!
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
20: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
21: Радио номер один в России ВКонтакте.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь, на радиостанции номер один России, Don't Speak, иногда действительно лучше помолчать. Лучше помолчать и послушать их 40 главных хитов недели по вашей версии, а значит, по версии Еврохит Топ 40. Встречайте Алекса Манынова и Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс Топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 16:00.

0: впереди 120 минут и 40 лучших хитов недели. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы начнем обратный отчет лучших хитов, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Тюжель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Тейм Импала, проект Кевина Паркера. Да, и вместе с Кевином Дженни великолепная. Первое место в прошлый раз. Кто будет сегодня? Давайте разбираться. Начинаем с 40-й строчки, как всегда. 25 недель этот хит у нас в чарте и добирался до 5-го места. Дело было 1 мая.

0: Ocean с 39 на 40 место на этой неделе. А вот на 39-й строчке дебют, да, стартует впервые у нас в хит-параде Тима Белорусских. И его трек называется «Просто и понятно. Мысли».
1: 39-е место. Дебют недели.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И вот у нас новинка. Сегодня в чарте на 39-й ступеньке впервые появляется Тима Белорусских «Мысли». Что касается ближайших минут, то не пропусти топ-ньюс недели, а также хит, который 5 раз был у нас в чарте на первом месте в 2018 году. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-м месте клан «Карусель» «Ride». Номер 37. Tokyo Hotel California Nights. California Nights.

0: тяжелым вариантом. AC/DC, Motley Crue, Twisted Sister. В общем, Post Malone, такой мощный музыкальный фундамент.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 сегодня French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: С 26 на 33.

0: из One Direction, а дело было в 2015 году. Зейн Малик стал первым британским исполнителем, который с дебютным сольным альбомом Mind of Mine и синглом Pillow Talk занял первое место в чартах и Великобритании, и США. В общем, Зейну есть чем гордиться. Ну а у нас впереди номер 29, это Bruno Mars, I Just Might. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Трэвис Скотт признался, что вдохновлялся Оазис, Ван Хэлен и Дафт Панк для своего нового альбома. Рэпер хочет, чтобы его музыка звучала и покоряла всех. Трэвис Скотт также мечтает об Оскаре и заявил, что продолжит актерскую карьеру. Сэм Смит выпустил второй сингл «Oh Mother» с грядущего альбома «Hazel Eyes». Песня записана с хором из 28 человек и посвящена божественной женской энергии. По словам Сэма Смита, хор символизирует гнев матери, наблюдающей за предательством своего ребенка, и олицетворяет, цитата, «женскую энергию». В сентябре Сэм Смит даст 10 концертов в Великобритании, а новый альбом должен выйти 21 августа. Группа Cat's Eye выпустила клип на песню «Animal», и в нем снялась сама Деми Мур. В клипе она появляется в роли строгого критика, безжалостно отвергая выбор нарядов участниц, когда те в панике ищут идеальный образ. «Animal» — это второй сингл с грядущего мини-альбома группы «Wild», который выйдет 14 августа. А уже 12 августа в кинотеатрах мира стартует показ документального фильма «Cat's Eye Wild Hearts». Объявлен звездный состав «Аллеи славы 2027». В списке 32 имени, среди которых Педро Паскаль, Кеке Палмер, Лиза Кудроу, а также первый совместный дуэт сестер Фаннинг. Музыкальные категории – Кэрол Джи, Дэвид Гетта, Лил Уэйн, Сиа, Линкин Парк и Реймонс. Точная дата церемонии пока неизвестна.
2: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия Парич. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
8: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
3: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: Европа.

0: и был популярен на Гавайях как маленький Элвис, его называли. Он подражал Элвису Пресли, а в 6 лет он уже снялся в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе, где сыграл юного Элвиса. Ну, вообще, конечно, по идее, надо было его назвать, сделать псевдоним Элвис Марс, но вот получилось Бруно Марс, и тем не менее. Бруно Марс плюс 2 строчки, ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, это Ариана Гранде, у которой недавно закончилась североамериканская часть ее тура, впереди 10 концертов в Лондоне. Ну, а этот трек, который может стать у нас суперхитом, называется «Petal».
1: Еврохит ТОП-40.

0: Она признала, что это решение не было импульсивным, а заявление, точнее, что она хочет взять перерыв в своей карьере. Но потом, правда, опровергла все это дело. Педал! Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2018 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. One Kiss, Келвин Харрис и Дуа Липа.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Отличный трек, отличный хит. Неудивительно, что в 2018 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс был 5 раз выше всех. 5 раз на первом месте. Калвин Харрис и Дуа Липа «One Kiss». Дальше лучшие хиты недели. И возвращаемся к обратному отсчету. Плюс 2 строчки у Тиесто «Beautiful Places». 28.

0: Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. И за 10 дней с 30 на 28 место Тиесто. Beautiful Places. Впереди уже номер 27. И сегодня здесь тормознули Байди, Хчо и Мод. Ждем Шаде. С вами Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-400-76-29. Город Москва. 18+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: 1 на 27 место. Еврохит топ 40 Евро плюс по Индия. Хчо и Мот Шаде. Кто вышел, у кого было чуть больше голосов, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Следующая ступенька под номером 26. И здесь Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 23 на 25. Russian Rap, Alejandro и Виски.

0: За неделю Алеф Арман Бади Ток. А вот на 22-й строчке тот, кто в 17 лет уже начал карьеру диджея под псевдонимом Крис The French Kiss. Но сейчас все его знают как Боб Синклар. Боб Синклар и Кайза впереди. I Can't Wait.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Движение к вершине чарта Европы Плюс. Впереди у нас лучшая двадцатка. Еще один еврохит прогноз. Очень крутой, очень классный у нас на ближайшие минуты. Но не забудем про хит, который в 2017-м 48 недель был в хит-параде Европы Плюс. И, конечно, узнаем, это главный вопрос. Узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде чем мы узнаем, кто на 20-й ступеньке, вспомним о крутой новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели на 39-м месте Тима Белорусских «Мысли». А вот этот хит продержался у нас в чарте 23 недели. Биби Рекса и Феста с «New Religion». Что касается вершины, то пока на первом месте Тейм Импала и Дженни «Дракула». Дракула и сегодня может быть выше всех, но не забегаем вперед, все по порядку номеров. На экваторе на 20-й строчке хит, который уже 17 недель у нас.

0: 17 на 14 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Бауза Магнетик. Ну, а впереди уже у нас топ-ньюс недели. Вспомню хит, который 48 недель был у нас в чарте в 2017 году. И намечается очень интересный еврохит-прогноз. Хит, который мы ждем в чарте в ближайшие недели. Все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: В прошлый раз номер 11, сегодня 13 место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, wait no call.
0: А вот на 12-м остановились DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko. Ну а с 22 на 11 плюс 11 ступенек — это взлет недели, самый стремительный. Здесь та, кто за свою карьеру продала около 300 миллионов альбомов и заработала на турах более миллиарда долларов. Неудивительно, что она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории. Мадонна, и не одна, вместе с Мартин Гаррикс прямо сейчас. Bizarre.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: интересом в голосе. Алекс Уоррен, Fever Dreams, 9-10 место на этой неделе. Ну а следующий хит в 2017 году, 48 недели, был у нас в чарте. Серьезные ребята, Калео, вспоминаем Way Down We Go.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня

48 недель в Еврохит Топ 40, Европа Плюс в 2014 году. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Называется «Хит What If». Это «Нептуника».

0: наш Еврохит прогноз. Ждем в чарте Европ Плюс. Надеюсь, уже в самые-самые-самые ближайшие недели. Ну и, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели этой. И с 8 на 9 место Маршмелло, Portugal The Man. Отличный хит. Называется он Phoenix.
1: 9 место.

0: Снова на 9 место Marshmello и Portugal The Man Phoenix. А вот на 8 строчке Теннис Вимс, Mr. Know It All. Мы ждем ближайшие минуты, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ Ньюс недели.
0: Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из соцсети. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне. Жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного энтузиазма. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Натали Имбруге поблагодарила Оливию Родриго за то, что та пригласила ее на сцену в Лондоне, чтобы вместе исполнить хит «Торн». Трек 90-х вновь стал популярным среди молодой аудитории. Натали Имбруге также призналась, что ее не забывают и другие звезды, в частности, Грейси Абрамс и Камила Кабе, которые недавно исполнили «Торн» в Австралии. Ариана Гранде подала в суд на группу хакеров, которые годами похищали ее материал, взламывая аккаунты коллег от продюсеров

0: еще не выпущенных треков. Ариана Гранде намерена через суд установить личности хакеров и перекрыть каналы утечек.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5...
3: Группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
6: Подрешим!
7: Это Антон Камолов.
8: Артур.
9: И Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире...
9: Можем.
7: Договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нему около 6 лет. Нам в школе преподаватель предложил ему записаться в кружок, в театральный кружок и петь в хоре. Мама сначала была против, но потом, после первого же выступления сына, признала, что он рожден для сцены, не ошиблась. Перед смеемся, мистер Know It All, с 7 на 8 место. Ну и через несколько ступенек уже самая вершина. Кто будет сегодня круче всех?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмая ступенька на финише недели. Джонни и Федук. Лето. С пятого на шестое перемещаются Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Satisfy минус один. У следующего хита плюс один. Так вот, баланс сохранения в чарте Европы Плюс. Медуза. Don't wanna go home.
1: Пятое место.

0: У нас впереди уже лучшая тройка недели, и есть перемены, есть изменения, потому что, хотя бы потому что, с 1 на 3 Тейм Импала и Дженни, впереди Джакила.
1: Реклама.
2: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – ивент для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Плейлисты разных стилей и направлений.
5: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
7: А котики?
8: И, конечно, котики.

пишет, записывает, исполняет и продюсирует всю музыку. С первого на третье Дракула, а вот с четвертого на второе, то есть на подъеме небольшом, Южель. Прямо сейчас Moving.

0: этой недели Гюзель, Moment to the Sun. Ну а впереди она, вершина Еврохитов 40, Европ плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей лучшей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Алекс Уоррен, Fever Dream. Девятое место Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Номер 8. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7. Джонни и Федук, Лето. Шестое место. Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Шестого на пятое. Медуза, Don't Wanna Go Home. Со второго на четвертое уходит группа BTS, Swim. В прошлый раз вершина, но сегодня третье место. Tame Impala и Jenny, Dracula. Номер два. Hugel, Moving to the Sun.

0: непринужденно с 3 на 1 место Denver City Self-Away. Ну а следующие итоги у нас уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue. Ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. Лето по-прежнему с нами. Отдыхаем под лучшую музыку. Впереди Bumble настоящая от KDDK. И дождемся Кэлвина Харриса и Джази. Классный летний трек Satisfy на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
9: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
10: Лента и «Окей» – одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
11: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: А я хочу!
15: Ну что это такое?
14: Ну пожалуйста!
16: Так, подождите.
15: А может, это?
16: Это для кого кино?
17: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс.

0: Филли Гей на Европе Плюс, Бамбл Ио. Да, лето, как всегда, пролетает быстро, но, надеюсь, не скучно, насыщенно. И, конечно, под лучший саундтрек от Европы Плюс продвигаемся далее вместе с Аланом Уокером. Мы слышим Broken Strings и дождемся также Тима Белорусских. Мысли совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
2: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покоряйте любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
8: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Самый белорусских на Европе плюс и мысли. Нам, кстати, светит сегодня много танцевальной электронной музыки. Сегодня суббота, поэтому в 22.00 стартуем Резиденс. Обязательно подключайтесь. Мощная вечерина будет. Пока же до финала часа Роджер Санчес Lost. И услышим Offenbach Over You уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: 7-2-7, это Дипло на Европе Плюс, 19:20, время столичное. Всем привет, всем отличного субботнего вечера. Надеюсь, вы в режиме отдыха. Надеюсь, хорошая музыка вам точно не помешает, а только поспособствует для отличного настроения. Так что продвигаемся далее вместе с Шакирой. Услышим «Дай, дай», один из главных треков этого лета. И Леона и Калан Скотт тоже здесь. «Сты» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 400 000 рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе «Растворимый монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
7: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
8: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 20:00.

0: 22.00, с 22.00 до полуночи. В это время Residents. Обязательно подключайтесь. Как всегда, по субботам будет не скучно. Пока же заряжаем Альберта Брайда Wild и дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Срочные новости. Только до конца лета двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Жилой район «Молодежный 2». Дома сданы. Отделка под ключ. Количество квартир ограничено. Успейте забронировать свою планировку. Звоните. Звездочка 3711. ООО «ВКБ Новостройки». Не оферта.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
11: А может, это?
10: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллионов друзей.
14: Привет! Мы бригада! Вступай в группу.

0: Европа Плюс.
1: Подрисим!
0: Это Антон Камолов,
2: Артур
3: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
3: можем
0: договорить здесь.
4: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Радио номер один в России ВКонтакте.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Большой нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 45 минут без остановок впереди. Знаем в это время DJ Godje, Джейсон Дерула, Мичи.

0: Break of Dawn. В общем, проведем время очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: продолжается, так что продвигаемся далее в летнем режиме под горячие хиты. Совсем скоро начнется, кстати, «Резиденс» в 22.00. Стартуем. Пока же здесь Алан Уокер, «Broken Strings» и дождемся Джон Саммит «Crystallized» на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только...

0: только за реальную аудиторию. Звоните 8 800 61 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
4: А может, это?
3: Это для кого кино?
0: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Вот сын Клары Кази на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, надеюсь, чего вы ждали и ожидали от этого летнего уикенда, все потихоньку сбывается, воплощается, так что продолжаем летнее движение в режиме отдыха. Дальше вместе с нами Али Фарбен, услышим Body Rock и Медузы Кали тоже здесь. Уикенд, дождемся.

Медуза и Халид на Европе Плюс. И очередная песня про уикенд в нашем плейлисте. Воспеваем, да, выходные. Дальше Сони Фандера. Услышим Think About Us и дождемся Anima и AJ Out of My Body через пару минут.

Москве 10 вечера.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения.

0: шопинг галактического масштаба. Уральская 98/11. 0+.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
4: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
3: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
4: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
3: Сиэльклиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория «Сиэль-Лаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатории «Сиэль-Прайм». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сиэль-Лаб» всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на «Сиэль-Лаб.ру».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 18+.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
10: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
11: В «Магнит-Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Москве 23 часа. Европа, Европа
1: плюс. Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axwell and Grosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Да. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
2: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке Европа Плюс. 16+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: слушай прошедшие эпизоды и смотри трек-лист в подкасте Residence. Residence. We'll be back. Реклама.
1: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Час плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А вот и воскресенье. Встали

Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Shades of Blue. Будут и новинки. Дати, Take Me There. Ну и послушаем Post Malone, Cold. Вот такой внушительный состав. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, врубаем режим больше хитов и больше музыки, и в ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. А услышим вот чего.

нашего Еврохит ТОП 40 Temper City Self Aware. И это далеко не все, что в планах, так что не уходим далеко, слушаем и получаем массу отличного настроения.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь, на часах 2.

Мадонна по-прежнему умеет удивлять, а Мартин Гаррикс тот умеет ловко пользоваться такими моментами и превратить все это дело в танцевальный хит. Определенно, это неожиданный союз, но с безупречным чувством стиля. Бизар только что в наших приемниках. Окей, 2-7.

0: Виным, где дружно окунемся в атмосферу вечернего пляжа под классную музыку, а утром грядущего понедельника Миша Зайцев и Летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее
3: У. Радиоканал Европа Плюс Краснодар.
4: Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-23-017-24 от 28 августа 2018 года.
5: Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

голосом на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. И не будем задерживаться, поскольку впереди нас уже поджидают такие хитмейкеры, как диджей Годжа, Джейсон Дерула, которые решили выпустить гимн аж для целого лета, трек Мичика, и услышим электронных ребят из Австрии, клан Карасо.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, пусть в ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а точнее будут говорить Мика, Релакс и Китизи. BTS, Swim. И Tokyo Hotel, California Nights. И это лишь малая часть того, что ждет нас в эти 30 минут на Европе.